0: воюет, и это их очень бесит.
1: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
0: Да.
1: Вот, вы стали это... иначе чувствовать себя в Лондоне?
0: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
1: Но есть бодигарды, телохранители?
0: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
0: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
0: А что?
1: Ну, если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
0: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников, или своей дури хватает?
0: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная... минимальная оценка.
1: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
0: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
0: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
1: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
0: Ну, хорошо, там 1,5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
0: Нет, абсолютно не так.
1: Итак.
0: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
0: я
1: за границей...
0: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
2: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло, был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
3: Вас не влюбили?
2: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
0: Нет.
1: Не отпускает Россия.
0: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
0: да,
1: этот человек.
0: Да, мне
1: вот,
0: кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
0: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
0: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
0: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
0: нет,
1: на это реагирует?
0: Никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
0: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
0: Есть, да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда
0: это,
1: надо бить.
0: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20 сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия, они зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
1: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие 3 источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
2: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
1: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
4: Красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас. І приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик. Респект.
1: Що ви там делали, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
0: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша Русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов... хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного. Классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
2: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть статуя Кеплера репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый шестой солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
1: Были бы помоложе, лет 20-25?
0: Был, когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно.
1: Сказать. Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой? Да. Но чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да, и в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот, и... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта, но когда он сказал, что I cut you in pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас английский?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
0: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
0: Как исчезнет?
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
1: Да.
0: Смотря как он исчезнет. Кто придет? Останется ли путинизм? Не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
0: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбору людей для СВО.
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
1: или это всего
0: да.
1: лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили что... с Евросети.
0: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то... Это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
0: безусловно.
1: Которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: безусловно,
1: власти.
0: Поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
1: Вот вы мне рассказывали,
0: верой,
1: что
0: правды,
1: вы давали хорошую зарплату
0: верой,
1: своему
0: правды,
1: сотруднику,
0: по
1: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
0: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
0: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
0: Что, не воровать у себя?
1: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
0: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
0: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
0: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Мы дитя среды.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
0: Ну, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
0: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
0: На самом деле, да.
1: Страдает от этого бизнеса?
0: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
0: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
0: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
2: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
0: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
0: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
1: Вы не купились на эту приманку?
0: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
0: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали.
1: Бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
0: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете?
0: Ни в коем случае.
1: Насколько они успешны?
0: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может,
1: тревожит?
0: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое не зашкварный режим?
0: Ну, если будет как бы, режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
1: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового? Ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно, от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать,
1: мы не знаем.
0: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот как смотрите,
0: предполагаемой Женя. Хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику.

0: своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот этот, в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет,
1: или это
0: она
1: нечто
0: гораздо
1: другое?
0: Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет, или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
0: не
1: это
0: привязывать,
1: означает...
0: а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят? Да,
0: но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1,5 года расследовала дело о моем превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Мне не так важен бизнес-класс,

0: Как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер.
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей.
0: Да, на мой. Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще 1,5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: правила
1: ее?
0: Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Бариста, да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: мама не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса была... И куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
3: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
3: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
3: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса, вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека – бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
14: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South», «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave, новейший альбом этого ее побочного коллектива, называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Эттен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 1985 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000 Gold.

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es wird

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» — «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке на свободе, но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

«Танцуем танец Момо», Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Двеичность «Мюзак» Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «Эном де ла Ферида». Следующий альбом вышел у Паскаль Камелада в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-Up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Девиэйшнист Мюзак», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-Up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эльдон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
6: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
7: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
6: Эмигрант – это уже персонаж.
7: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
6: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
7: Я не могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
6: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
7: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарь Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
6: Вы знаете, я с вами согласен, я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
7: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
6: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
7: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
6: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
7: Это не важно, это просто существует и все.
6: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа? Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
7: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
6: Вы по Станиславскому входили в роль?
7: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
6: Для вас существует проблема жанра?
7: Нет, нет.
6: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
7: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон, и когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
6: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
7: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
6: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
7: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
6: Потом... Вы работали как корреспондент?
7: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
6: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
7: Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, хоть в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Хоть в Афганистане другие проблемы, но это нет.
8: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
6: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
7: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на сторону Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
6: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
7: Сказал бы нет.
6: Почему?
7: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
6: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, и в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
7: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
6: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
7: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретил с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну, да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, нет, Джонатан, у тебя слишком большой паранойя. И так далее. Я его недавно увидел. И он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Немен, все это миф, да, что были вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции... Да и не только во Франции, должен сказать. Когда говорят про советские, они говорят русских. И если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нет. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое количество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это была большая империя, но это была советская империя, это не была русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
6: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
7: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на средних левых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политиков, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
6: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
7: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
6: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
7: Да, конечно.
6: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете? Какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
7: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
8: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
6: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
7: Нет.
6: Ну, послушайте, ну есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть... Это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
7: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
6: Но вы говорите по-английски без акцента.
7: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
6: Учил.
7: Учил, учился?
6: Учился.
7: Учился.
6: Да.
7: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанский, чем американский.
6: А для вас означает что-то понятие европейский?
7: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутренних, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
6: Европейская.
7: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
6: У вас есть любимые писатели?
7: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
6: Ну, это французская литература, европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
7: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов, очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болел, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете, Гайто Газданов?
6: Это мой любимый писатель. «Вечер у Клер».
7: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
6: Это... На каком языке вы его читали?
7: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
6: Да, он вполне Марсель Прустианский писатель.
7: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Я очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
6: А какие годы?
7: Его самые известные романы он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
6: Еще раз, Андреевский?
7: Одожевский.
6: Одожевский.
7: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски. Владимирш Одожевский.
6: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
7: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло быть очень опасно. Но кто знает. Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
6: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
7: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости. Понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит. Потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жал, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
6: Вы имеете в виду во время Майдана?
7: Да, во время Майдана против их власти. И... Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего, просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда, они просто ватники. Это жал, потому что могло было быть лучше, скажем так.
6: Огромное спасибо.
7: Пожалуйста, спасибо вам.
6: Спасибо.

0: «Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидели, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал с удовольствием, работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, и это только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Мне долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. Он говорит, ну, приходите на ужин. Я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. Очень мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясши глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски, несмотря на то, что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю, мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. И ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как, ну, пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11-м году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и на «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения, мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не свобода, где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые

0: Солженицыным и исторических взглядах писателя.
1: Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки», в передаче «Голос Америки» и в передаче к «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
2: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу «Свободы». Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
1: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
2: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком,

0: имя Мэриан Шварц. И она работает, ну, с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
5: Ах, то попью ее, дач павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
12: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
14: Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
16: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
17: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
18: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
19: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
21: Это моя война. Я так воюю.
22: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
23: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
22: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
21: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
24: Без грима.
21: Попудрят патологоанатомы потом.
25: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
25: Ничего не перепутали?
22: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
25: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
22: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
25: С Петром Верзиловым, на которого якобы
22: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
25: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
22: Да.
25: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
22: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
25: Но есть бодигарды, телохранители?
22: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
25: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
22: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
25: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
22: А что?
25: Ну, если готовилось покушение, нет, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
22: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
25: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
22: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. скандалы в оппозиции, я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаюсь, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это, ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
23: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
22: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
23: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
22: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
23: Ну, можете хотя бы, ну, привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
22: Ну, хорошо, там 1,5 года назад... Попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
23: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
22: Нет, как... абсолютно не так.
23: Итак.
22: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
23: Оппозиция
22: я
23: за границей...
22: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
21: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
23: Вас не влюбили?
21: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
23: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
22: Нет.
23: Не отпускают Россию.
22: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
23: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
22: да,
23: этот человек.
22: Мне
23: вот...
22: кажется, я его видел даже физически.
23: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
22: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
23: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
22: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
23: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
22: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
23: Но косвенно все равно он на это
22: косвенно
23: реагирует?
22: Нет, никак, никак не реагирует.
23: Это бьет по деньгам?
22: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивного, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ, Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
23: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
22: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
23: То есть вот туда
22: это,
23: надо бить?
22: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
23: 20 осталось. Сентября.
22: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
23: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
22: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
23: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
22: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
23: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
22: Да, конечно.
23: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
22: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет. И
23: в этом цинизм этой войны.
22: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
23: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
22: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
23: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
22: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
23: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
22: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
23: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
22: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
21: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
23: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
22: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
23: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
22: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
25: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
0: Ну, так вот. Ну, красавчик. Вдячні йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
25: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
22: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдану позвати всіх здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
25: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
22: Не скажу.
25: С Зеленским у вас была встреча?
22: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
25: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
22: Как дома.
25: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
22: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
25: В смысле, очень большой?
22: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть Таты Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
25: Были бы помоложе, лет 20-25?
22: Было, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
25: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
22: Подрались, это смешно. Сказать.
25: Вас побили или вы побили?
22: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
25: Его посчитали жертвой. Но чем закончилась эта история?
22: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
23: Что они хотели?
22: Кто?
23: Те, кто напал на вас.
22: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
23: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
22: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
23: В том числе, да, и в Англии.
22: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I've got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
23: Как у вас сейчас с английским?
22: Плохо, как видите.
23: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
22: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
23: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
22: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
23: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
22: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
23: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
22: Нет. А чему тут улыбаться?
23: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
22: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
23: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то автоматически.
22: Как-то исчезнет.
23: Или мы переоцениваем роль одного человека?
22: Нет, нет, как он исчезнет?
23: Ну, умрет.
22: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
23: Да.
22: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
23: Скажите...
22: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
23: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
22: Маленков.
23: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
22: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
23: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
22: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
23: Кстати, меньше всех.
22: Да, но он все равно военный преступник.
23: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
22: Аккуратно,
23: или это всего лишь...
22: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
23: Заходили с Евросети.
22: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
23: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
22: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
23: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
22: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
23: Ну, тут мне напоминает Навального.
22: Дворник старый, молодым вперед шагать.
23: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
22: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
23: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
22: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
23: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
22: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
23: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
22: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
23: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
22: Что, не воровать у себя?
23: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
22: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
23: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
22: Конечно.
23: То есть вы не образец для подражания?
22: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
23: А вы начальник добрый или жесткий?
22: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
23: Справедливость остается при этом? Не факт.
22: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
23: Мягкий?
22: Деле, да.
23: Страдает от этого бизнеса?
22: Страдает.
23: Потому, что вы мягкий?
22: Да, конечно.
23: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
22: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
21: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
23: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
22: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
23: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
22: И Владиславу Суркову. в 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала: больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
25: Вы не купились на эту приманку?
22: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
25: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
22: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
25: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
22: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
25: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
22: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
25: Вы имеете в виду своих старших детей?
22: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
25: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
22: Это его цитата, его видение. У меня другое.
25: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
22: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
25: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
22: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
25: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
22: У всех четверых детей британские паспорта.
25: Ну вот...
22: У младшего нет российского гражданства.
25: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
22: может
25: тревожит?
22: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то, ради бога, приезжайте, живите, работайте.
25: Что такое не зашкварный режим?
22: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
25: Скажите...
22: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
25: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
22: 18
25: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
22: Нового ничего.
25: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
22: Нет, я не предполагал.
25: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
22: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
25: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
22: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет Сбройные силы Украины.
23: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
22: Я не военный человек.
23: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
22: смотрите,
23: на дроны, допустим.
22: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
23: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не
22: нет,
23: будут,
22: фантазировать,
23: мы не знаем.
22: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
23: Вот, какой, смотрите,
22: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
23: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то
22: договоренность? Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот этот, в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
23: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
22: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
25: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
22: Да, я же в такой стране вырос.
25: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
22: Нет, или это нечто другое? Мягче.
25: Но вы однажды
22: бросили... Она масштабнее, но мягче.
25: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
22: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
25: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
22: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
25: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
22: Да.

0: Ну, есть, безусловно, я не 500 евро, чтобы всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы или...
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Какой блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это
0: На
1: происходит?
0: балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое.
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете.
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так
1: Доплачиваю.
0: важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер.
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей.
0: Да, на мой, я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская
1: Но
0: налоговая
1: вы
0: сейчас.
1: с ней сталкивались раньше. Опыт российской
0: Российская
1: налоговой?
0: налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: Правила
1: ее?
0: игры – это закон.
1: Ну, то есть вы
0: Мне
1: соблюдаете закон.
0: очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через
0: Да,
1: препятствия.
0: не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько, Ну, то есть ныне произошел такой технологический

0: и прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда.
3: Пятый год.
2: Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, но один из самых приличных магазинов, где сувенирка не
2: Ну, не просто сувенирка, а очень качественные, сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
2: А, я самоучка.
1: Самоучка?
2: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
2: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть там, где нужна дисциплина, и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
2: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется... Ну, точно не все лучшее, но нормально. Критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
2: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
2: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
4: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить Кремль, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить, то есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да, даже ту же горбачевскую, ну и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там Лукьянов, там Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они как бы сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно. Об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только в 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. А советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
0: Там Даймонд.
1: Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово демократизация, мне кажется, неприменимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате
1: Нет,
0: они
1: советское
0: не
1: наследие они
0: разрушили до
1: разрушили.
0: конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятны. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в Ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93 года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет. То есть в
0: Ну, у
1: данном случае...
0: Горбачева, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Слушайте, были суды, было следствие, было разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь, значит, не имея. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
0: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая... не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
1: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
0: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
1: Ну, слушайте, окончательно мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
0: да, уничтожить. Естественно, да.
1: И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное – были методы ее достижения. В России возвращение к цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
0: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действо, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
1: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые
0: Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих верно, пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок это вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это корпорация инкорпорирования Орды. Вот я не, мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным. Да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да, но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшую православную территорию княжества Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай на самом деле очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колонии, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития – это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Княжество Литовская, Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, граница проходит внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
0: да,
1: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
0: Русского народа. Действительно, что с Украиной я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей.
1: Это
0: входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
1: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще
0: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
1: Да, но это было позже. Это было
0: через полвека,
1: Петр,
0: да.
1: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Mm-hmm. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом,
0: Северная
1: это был
0: война,
1: период,
0: да,
1: когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да. Вот началось имперское строительство.
0: Вот уже большое, да,
1: так,
0: большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й. Каждый раз империя обламывается по краям. да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать, она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейшие обломы идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно, Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское и русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная до, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Башкортостан, там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банк Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отмена образования на них, значит, подавление национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
0: учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года, но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
1: Вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем так, сколь экономически иррациональным является идея захвата современными и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
0: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
1: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да. Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да, нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична, она, наоборот, деэкспансионистская. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем, что-то экспансироваться, да, это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат, или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да, тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя. Скорее, чем попыткой...
0: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения...

0: Очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали
1: Табак,
0: табак.
1: да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферии и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией, фронтирной, в то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе
1: Такой
0: между новыми
1: транзитной
0: мировыми лидерами.
1: территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне,
0: Ну,
1: как бы
0: конечно.
1: оно ни повернулось, потому что ресурсов. Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия центра — это место, производящее смыслы, место, производящее там наивысшую добавленную стоимость, производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без
0: Это
1: Путина.
0: да.
1: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности, в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был. Он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 1991-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 1991-м был шанс, опять-таки, иллюзорный, на инкорпорирование его.

0: ее в запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. Или альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все вспомните поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
1: Да.
0: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годах. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
1: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая хочет, не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем, и тот шанс, который мы упустили в 1991 году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже насилуют туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
5: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
6: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
5: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
7: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
5: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
8: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
5: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
9: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
5: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
8: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
5: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
7: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России.
5: Заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
10: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
5: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании.

0: голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
1: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
1: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до 1 000 000 представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
5: Сцела однозначно это была пугая заминка.
6: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
2: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
6: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
2: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
5: Так я потреба сказать, как вобец тенто поем возникло, это велико дуже.
6: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно Конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В Конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
2: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
1: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
2: Когда Лемкину удалось добиться принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
1: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали Конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступление против них совершается далеко за пределами нашей страны.
2: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
6: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
2: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала Радио Свобода, что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
4: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
3: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
4: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Сборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин Это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
3: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
5: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны советской и постсоветской тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
6: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
5: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться,

0: процентов населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны, они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну как

0: какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну, для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, Опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Это моя война. Я так воюю.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
14: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
13: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
15: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
16: Без грима.
15: Попудрят патологоанатомы потом.
17: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
17: Ничего не перепутали?
13: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
17: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
13: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
17: С Петром Верзиловым, на которого якобы
13: да.
17: готовилось
13: покушение.
17: Да,
13: якобы, я не сомневаюсь, что, потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
17: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
13: Да.
17: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
13: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
17: Ну, есть бодигарды, телохранители?
13: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
17: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
13: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
17: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
13: А что?
17: Ну, если готовилось покушение, понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
13: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
17: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
13: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаюсь, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
17: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
13: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
17: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
13: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
17: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
13: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
17: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
13: Нет, абсолютно не так.
17: Итак.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
17: Оппозиция
13: я
17: за границей...
13: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они на первом месте.
15: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
17: Вас не влюбили?
15: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
17: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
13: Нет.
17: Не отпускают Россию.
13: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
17: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
13: да,
17: этот человек.
13: Мне
17: вот,
13: кажется, я его видел даже физически.
17: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
13: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
17: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
13: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
17: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
13: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
17: Но косвенно все равно он
13: нет,
17: на это реагирует?
13: Никак не реагирует.
17: Это бьет по деньгам?
13: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
17: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
13: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это... там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтяные.
14: То есть тут, вот туда
13: это,
14: надо бить.
13: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
14: 20 осталось. Сентября.
13: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги, ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
14: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
13: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
14: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
13: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
14: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
13: Да, конечно.
14: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
13: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
14: И в этом цинизм этой войны.
13: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
14: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
13: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
14: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
13: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
14: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
13: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
14: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
13: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
15: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились. заплатить за разрушение, и будет мир.
17: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реал-политик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
13: Да он и не перестает тянуться. Они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
17: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
13: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляция и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
17: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
3: Ну, красавчик. Вдячні йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик. Респект.
17: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
13: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
17: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
13: Не скажу.
17: С Зеленским у вас была встреча?
13: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
17: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
13: Как дома.
17: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
13: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Я не военный человек.
17: В смысле, очень большой?
13: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов... хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
15: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. В 23-м году каждый шестой солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
17: Были бы помоложе, лет 20-25?
13: Было, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
17: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
13: Подрались, это смешно.
17: Сказать. Вас побили или вы побили?
13: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
17: Его посчитали жертвой. Но чем закончилась эта история?
13: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
17: Что они хотели?
13: Кто?
17: Те, кто напал на вас.
13: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
17: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
13: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
17: В том числе, да, и в Англии.
13: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
17: Как у вас сейчас английский?
13: Плохо, как видите.
17: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
13: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
17: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
13: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
17: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
13: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
17: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
13: Нет. А чему тут улыбаться?
17: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
13: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
17: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
13: Как исчезнет?
17: Или мы переоцениваем роль одного человека?
13: Нет, как он исчезнет?
17: Ну, умрет.
13: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
17: Да.
13: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
17: Скажите...
13: Непонятно, как оно будет. И вопрос прям уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
17: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
13: Маленков.
17: Вы такую фигуру видите сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
13: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
17: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
13: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
17: Кстати, меньше всех.
13: Да, но он все равно военный преступник.
17: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
13: Аккуратно,
17: или это всего лишь...
13: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
17: Заходили с Евросети.
13: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
17: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
13: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
17: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
13: Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
17: Ну, тут мне напоминает Навального.
13: Дворник старый, молодым вперед шагать.
17: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
13: безусловно,
17: которые не имеют никакого отношения к нынешней
13: безусловно,
17: власти.
13: Поэтому Путин его и убил.
17: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
13: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
17: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
13: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
17: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
13: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
17: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
13: Что, не воровать у себя?
17: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
13: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
17: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
13: Конечно.
17: То есть вы не образец для подражания?
13: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
17: А вы начальник добрый или жесткий?
13: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
14: Справедливость остается при этом? Не факт.
13: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
14: Мягкий? Деле,
13: да.
14: Страдает от этого бизнеса?
13: Страдает.
14: От того, что вы мягкий?
13: Да, конечно.
14: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
13: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
15: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
14: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
13: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
14: Дмитрию Медведеву.
13: Дмитрию Медведеву.
14: Владиславу Суркову.
13: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
14: Вы не купились на эту приманку?
13: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
14: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
13: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
14: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
13: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
14: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
13: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
14: Вы имеете в виду своих старших детей?
13: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
14: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
13: Это его цитата, его видение. У меня другое.
14: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
13: Пусть сами карабкаются, конечно.
14: Не помогаете?
13: Ни в коем случае.
14: Насколько они успешны?
13: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
14: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
13: У них у всех четверых детей британские паспорта.
14: Ну вот...
13: У младшего нет российского гражданства.
14: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
13: может
14: тревожит?
13: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
14: Что такое не зашкварный режим?
13: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
17: Скажите...
13: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
17: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
13: 18
17: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
13: Нового ничего.
17: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
13: Нет, я не предполагал.
17: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
13: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
17: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
13: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
17: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
13: Я не военный человек.
17: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
13: смотрите,
17: на дроны, допустим.
13: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как... вообще какие-то тихие и спокойные. Но так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
17: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не
13: нет,
17: будут,
13: фантазировать,
17: мы не знаем.
13: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
17: Вот смотрите,
13: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
17: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть? Это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
13: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
17: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
13: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит, можно приехать посмотреть.
17: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
13: Да, я же в такой стране вырос.
17: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
13: Нет, или это нечто другое? Нет, она мягче.
17: Но вы однажды...
13: Она масштабнее, но мягче.
17: В чем это выражается? Мягче что? Внизу воруют, а наверху нет, или что?
13: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
17: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
13: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
17: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
13: Да, да, но вы знаете, когда предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
17: У кого потерялась запись?
13: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
17: Но вы...
13: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов полтора года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
17: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
13: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
17: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
13: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
17: Давайте блиц.
13: Давайте.
17: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
13: Блиц мне еще больше нравится?
17: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
13: Абсолютно, да. На том мы стоим.
17: Как это происходит?
13: На балансе.
17: Сначала идете в спортивный зал.
13: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы.

0: Близок возраст, да, жить, поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так
1: Доплачиваю.
0: важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер.
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей.
0: Да, на мой. Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская
1: Но
0: налоговая
1: вы
0: сейчас.
1: с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы
0: Не
1: приняли
0: правила
1: ее?
0: игры, это закон.
1: Ну, то есть вы
0: Мне
1: соблюдаете закон.
0: очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через
0: Да,
1: препятствия.
0: не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Баристер.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в
0: Вы
1: партнеры?
0: знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивно.

0: опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было... И куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественно сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы, все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем...
0: Спасибо.
1: Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любят говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение такое, расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, его темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, и затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот, и вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно. Об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то имея, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии, по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
0: Ну, там, Даймонд.
1: Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное поведение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсы, уход Валенсы, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том или ином направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года в Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители. Но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там, 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
0: То есть, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система, а то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь значительно менее. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
0: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
1: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
0: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
1: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, и вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
0: да, уничтожить. Естественно, да.
1: Нет. И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Но что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ в виде Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
0: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
1: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
0: Ухватить. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок это вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали, но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории княжества Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А ну, это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню эту цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявила дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть, под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере. Да? И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР, и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имело гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией, и Европы. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено, скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо-влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Московию. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правителей России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
0: да,
1: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше, оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
0: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей. Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
1: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее, и так далее, и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще
0: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
1: Да, но это было позже. Это было
0: через
1: позже.
0: Полвека,
1: Петр,
0: да.
1: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее, и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Угу. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да, когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
0: Вот уже большая, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, и каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот, и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что распадались, она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно, да. Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемый settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная до, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которые конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Башкортостан, там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство, поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям, с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка Шотландии и так далее. Да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
0: учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее. О той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
1: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея территориальной экспансии, по большому счету, умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире. И с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
0: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
1: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат. Или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
0: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1.5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго-третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
1: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английской мануфактуре, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
0: Да.
1: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это были края так и евроцентричного мира,

0: либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе
1: Такой
0: между новыми
1: транзитной
0: мировыми религиями.
1: территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне,
0: Ну,
1: как бы
0: конечно.
1: оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы, место, производящее там наивысшую добавленную стоимость, производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без
0: Это
1: Путина.
0: да.
1: То есть, был ли шанс? Вот давайте так поговорим. Был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был. Он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 1991-м я не вижу, чтобы у нее что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 1991-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свою политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс, не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так
0: Да,
1: сказать,
0: я и об этом говорил.
1: убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части, да, человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в

0: в насаждении, как бы в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годах. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которые Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левые движения, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть стороной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше. Но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной. Потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и луна Руси тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке, с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
0: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
5: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
6: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел. и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным. Потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
5: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
7: Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
4: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
5: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
8: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону, дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших разных годочных солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. В постановлении о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
9: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
4: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
10: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
4: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
11: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях, а кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
12: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова о совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач, профессионал в своем деле, утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
4: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
13: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются.
5: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
13: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестно себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
5: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
4: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
5: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с пятой попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
14: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
4: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
14: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-4 день убить мой адвокат.
4: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
5: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
4: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
6: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи. По цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности. Цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане. Когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
4: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
3: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
2: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
3: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
2: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
3: Сьюзи Вайлс?
2: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
3: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они они как бы абсолютно безосновательные. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
2: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
3: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
2: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
3: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии. Потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
2: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточные судебные решения. Это такая сложная тема.
3: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году, он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые... В них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
2: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
3: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
2: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
3: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
2: Это предсказание мы увидим.
3: Это прогноз, да.
2: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
3: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
2: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
3: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
2: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменке, Кейтлин Кларк, или Сиси, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая и находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков, часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения, и каждый фол или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора, и они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку в любых сложностях любимой команды, спортсмена.
3: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятой. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему несравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
2: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
3: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
2: Например, звезда

0: не популярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
1: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Time» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
0: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком кампанию.
1: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк. Сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
0: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
1: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
0: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
1: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
0: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы,

0: Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно списали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
1: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
0: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Но если даже в большом спорте... Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
1: А в школе допустят, и это вызывает...
0: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
1: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
0: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
1: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
0: Ага, спасибо.
1: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
10: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
11: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там, в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную им на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении, вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова еще 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88-м году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона, но боялись не попасть, и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел. Это очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» я до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился я не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достаточно город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал. Задача архивистов – хранить. Вот, понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых – это человек, человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвечу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии в будущем, статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героя социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого вот характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, тогда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработала всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе, голубо, говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже, думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
12: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И Насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
11: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия отсутствия политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталин, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь появляются какие-то работы, там две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, это как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
13: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
11: Вернувшись из армии, в общем-то, к профессии архивиста меня в свое время подтолкнуло, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои, как бы, вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксерокса, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что, вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что, все навсегда, забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого? После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Отовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только «Симонова, жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда меня. Это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций, в 17 странах выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да, вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, сбрали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александра, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком, но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации, я ее защитил в 83-м году, и документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали, но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке, и тогда я в это очень заинтересовала, 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно», и тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было, но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», Совинформбюро, и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. Меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера, он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди. Годы. Жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам. Даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 1988 году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у ней был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейского антифашистского комитета. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 1955 году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 1987 году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знала его тесной привязки к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд-Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
13: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
11: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить. Это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да. Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему. Ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная «Черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовка неизвестной «Черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть в неизвестной «Черной книге» и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметьте, что в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было, и так мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост в Будапеште». То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и какой-то был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
13: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
12: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
11: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там, 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документов вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают. И, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально, пишу на польском, а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской. Оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу. Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше. Но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важно. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимые до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно

0: ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины, я же против вас ничего не имел, я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать, вот они уцелели, да, у них не выдавал ничего, я знал же, что вы еврейки, вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то, не... ничего личного у него не было, но в тот момент это Иван Денисович для меня, такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Ну вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалась судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, с 79 года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, а по тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью, то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронений, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическая тема. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: их от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
11: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Это моя война. Я так воюю.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
14: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
13: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
12: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
14: Без грима.
12: Попудрят патологоанатома потом.
14: Привет! «Грани времени» интервью. С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
14: Ничего не перепутали?
13: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
14: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
13: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
14: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось покушение.
13: Да, ну, не якобы, я не сомневаюсь, что, потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
14: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
13: Да.
14: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
13: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
14: Ну, есть бодигарды, телохранители?
13: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
14: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
13: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
14: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
13: А что?
14: Ну, если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
13: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... Приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
14: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции, спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
13: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, я всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
14: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
13: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
14: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
13: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
14: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
13: Ну, хорошо, там полтора года назад попытка, хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
14: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
13: Нет, абсолютно не так.
14: Итак.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
14: Оппозиция
13: я
14: за границей.
13: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
12: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычные утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
14: Вас не влюбили?
12: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
14: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
13: Нет.
14: Не отпускают Россию.
13: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
14: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
13: да,
14: этот человек.
13: Мне кажется, я его видел даже физически.
14: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
13: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
14: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
13: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
14: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
13: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
14: Но косвенно все равно он на это реагирует?
13: Нет, косвенно никак не реагирует.
14: Это бьет по деньгам?
13: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ, Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
14: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
13: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венса, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
14: То есть вот туда надо бить?
13: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
14: 20
13: осталось.
14: Сентября.
13: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
14: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
13: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
14: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
13: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
14: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
13: Да, конечно.
14: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым что... с трудом налаживаются отношения.
13: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
14: И... В этом цинизм этой войны.
13: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
14: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
13: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
14: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
13: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
14: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
13: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
14: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
13: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
12: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
14: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
13: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
14: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
13: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
14: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
15: Ну, так. Ну, красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас. І приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик. Респект.
14: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
13: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик і з Майдану позвати всіх здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
14: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
13: Не скажу.
14: С Зеленским у вас была встреча?
13: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
14: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
13: Как дома.
14: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
13: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
14: В смысле, очень большой?
13: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
12: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
14: Были бы помоложе, лет 20-25?
13: Было, когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
14: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
13: Подрались, это смешно. Сказать.
14: Вас побили или вы побили?
13: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
14: Его посчитали жертвой?
13: Да.
14: Но чем закончилась эта история?
13: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
14: Что они хотели?
13: Кто?
14: Те, кто напал на вас.
13: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
14: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
13: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
14: В том числе, да. И в Англии.
13: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго-долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
14: Как у вас сейчас английский?
13: Плохо, как видите.
14: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
13: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
14: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
13: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
14: Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
13: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
14: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
13: Нет. А чему тут улыбаться?
14: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
13: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
14: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
13: Как исчезнет?
14: Или мы переоцениваем роль одного человека?
13: Нет, нет, как он исчезнет?
14: Ну, умрет.
13: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
14: Да.
13: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
14: Скажите...
13: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
14: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
13: Маленков.
14: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
13: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
14: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
13: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбору людей для СВО.
14: Кстати, меньше всех.
13: Да, но он все равно военный преступник.
14: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
13: Аккуратно, да. Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
14: Заходили с Евросети.
13: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
14: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
13: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
14: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
13: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
14: Ну, тут мне напоминает Навального.
13: Дворник старый, молодым вперед шагать.
14: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, безусловно, которые не имеют никакого отношения к нынешней
13: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
14: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
13: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
14: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
13: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
14: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
13: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
14: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
13: Что, не воровать у себя?
14: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
13: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
14: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
13: Конечно.
14: То есть вы не образец для подражания?
13: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
14: А вы начальник добрый или жесткий?
13: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
14: Справедливость остается при этом? Не факт.
13: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
14: Мягкий?
13: На самом деле, да.
14: Страдает от этого бизнеса?
13: Страдает.
14: От того, что вы мягкий?
13: Да, конечно.
14: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
13: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
12: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
14: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
13: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
14: Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
13: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала: больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
14: Вы не купились на эту приманку?
13: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
14: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
13: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
14: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
13: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
14: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
13: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
14: Вы имеете в виду своих старших детей?
13: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
14: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
13: Это его цитата, его видение. У меня другое.
14: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
13: Пусть сами карабкаются, конечно.
14: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
13: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
14: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
13: У них у всех четверых детей британские паспорта.
14: Ну вот...
13: У младшего нет российского гражданства.
14: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
13: может
14: тревожит?
13: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
14: Что такое не зашкварный режим?
13: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
14: Скажите...
13: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
14: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
13: 18
14: лет назад. А вот... Что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
13: Нового? Ничего.
14: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
13: Нет, я не предполагал.
14: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
13: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
14: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
13: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет Сбройные силы Украины.
14: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
13: Я не военный человек.
14: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
13: смотрите,
14: на дроны, допустим.
13: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это был 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
14: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
13: фантазировать, мы не знаем. Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
14: Вот, ну, смотрите,
13: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
14: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
13: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной, самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить, а образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо, место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
14: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
13: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
14: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
13: Да, я же в такой стране вырос.
14: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
13: Нет, или это нечто другое? Мягче.
14: Но вы однажды бросили...
13: Она масштабнее, но мягче.
14: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
13: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
14: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
13: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
14: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
13: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
14: У кого потерялась запись?
13: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
14: Но вы...
13: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1,5 года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
14: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
13: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
14: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
13: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
14: Давайте блиц.
13: Давайте.
14: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
13: Блиц мне еще больше нравится?
14: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
13: Абсолютно, да. На то мы стоим.
14: Как это происходит?
13: На балансе.
14: Сначала идете в спортивный зал.
13: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
14: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
13: Да.
14: То же самое?
13: Да, конечно.
14: Денег на себя не жалеете?
13: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
14: Летаете бизнес-классом или эконом?
13: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
14: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
13: Ой, это было, да, это было все в России.
14: На что?
13: На музыку и угощение.
14: Друзей?
13: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
14: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
13: Да, огромное количество всего.
14: Феррари.
13: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Мне, я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
14: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
13: Я не знаю, какая российская налоговая.
14: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
13: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ней.

0: нынешним AI не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней. С нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Бариста, да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я

0: самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, супы делает, смотрите, супы делает Татьяна. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Uh-huh. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке.
1: Понятно.
0: То есть мы, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, uh-huh. это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
2: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
2: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные, и, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем
0: спасибо.
2: Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
7: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
14: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
7: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
15: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
7: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
16: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
7: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
17: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
7: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
16: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
7: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
15: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России.
7: Заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
18: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал. Возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
7: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
17: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
7: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
17: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
7: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
13: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
19: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
20: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
19: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
20: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
19: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
20: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
13: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
21: Сцела однозначно, это была пугая заминка.
22: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
13: Есть ли в истории примеры, когда понятием «геноцид» злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
21: Геноцида – правный поем, но это также заодно.
22: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
21: Свидетельствий, а, самозрежимо, памяти разных народов на свете.
13: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
21: Так я потреба říct, как вообще тento pojem vznikl, to je velice důležité.
22: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
13: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
0: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
13: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
0: «Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны».
13: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которое сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
22: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
13: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
4: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
5: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанными. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ о аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство, потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность, и повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
4: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
6: Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аль-Хан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
4: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
7: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону, дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
8: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
3: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
9: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
3: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
10: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
4: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
11: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
3: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
12: «Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами и снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются».
4: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
12: «Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи, в чем я сомневаюсь. Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе».
4: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении

0: Годы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания Ордена Мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с пятой попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
2: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
0: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
2: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-4 день убить мой адвокат.
0: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
0: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли,

0: Самого Юсупа Темирханова сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой.
1: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи. По цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности. Цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
0: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
3: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
2: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
3: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
2: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
3: Сьюзи Вайлс?
2: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну.
4: He asked for a meeting, and I took it.
2: Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
3: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они они как бы абсолютно безосновательные. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
2: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
3: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты, насколько он сможет игнорировать ультрас. Вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
2: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен. То есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
3: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
2: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
3: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии, соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году, он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые в них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
2: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы это просто не дело администрации.
3: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система. То, как проводятся выборы в штатах, решают штаты. И этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
2: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
3: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
2: Это предсказание мы увидим.
3: Это прогноз,
2: да. Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
3: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
2: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
3: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
2: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменке. Кейтлин Кларк, или Сиси, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
3: Да, безусловно. Мы видели сейчас на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятой. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
2: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки. На их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
3: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих не чернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
2: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
3: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола – это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. да, она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
2: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
3: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции, и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком кампанию.
2: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяя всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
3: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кэтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
2: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
3: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
2: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
3: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно списали укол вначале от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
2: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
3: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
2: А в школе допустят, это вызывает...
3: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушка, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что у этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
2: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школы, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
3: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что ему спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
2: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
3: Ага, спасибо.
2: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
12: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдно, потому что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
11: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
12: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Сборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все это дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
11: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
0: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власти Рора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
13: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
11: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
12: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
11: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
12: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они

0: садизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному. А вот еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор».

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Это моя война. Я так воюю.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
14: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
13: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
12: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
15: Без грима.
12: Попудрят патологоанатомы потом.
16: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
16: Ничего не перепутали?
13: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
16: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
13: Это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
16: С Петром Верзиловым, на которого якобы...
13: Да, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
16: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Извайн, и ваше похищение.
13: Да.
16: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
13: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
14: Но есть бодигарды, телохранители?
13: Нет, конечно. Не, я всех, все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
14: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
13: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
14: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
13: А что?
14: Ну, если готовилось покушение, понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
13: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется... скажем так, никому не известно.
14: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
13: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
14: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
13: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
14: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
13: Идеи, ну, в основном мы уже про идеи, а не про людей.
14: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
13: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
14: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
13: Нет, абсолютно не так.
14: Итак.
13: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
14: Оппозиция
13: я
14: за границей...
13: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
12: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. Просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло, был целый протест на следующий год против нас. от украинских активистов.
14: Вас не взлюбили?
12: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
16: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
13: Нет.
16: Не отпускает Россия.
13: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто нам всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
16: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
13: да,
16: этот человек.
13: Мне кажется, я его видел даже физически.
16: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
13: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
16: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
13: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год, относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно... Почему бы и нет?
16: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
13: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
16: Но косвенно все равно он
13: нет,
16: на это реагирует?
13: Никак не реагирует.
16: Это бьет по деньгам?
13: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
16: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
13: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти, цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
14: То есть вот туда надо бить.
13: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
14: 20 осталось. Сентября.
13: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
14: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
13: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
14: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
13: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
14: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
13: Да, конечно.
14: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
13: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
14: И в этом цинизм этой войны.
13: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
14: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы верите ли в это?
13: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
14: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
13: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
14: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
13: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
14: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
13: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
12: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились. заплатить за разрушение, и будет мир.
16: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реал-политик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
13: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
16: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
13: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если не до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
16: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
3: Красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас. І приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик. Респект.
16: Що ви там делали, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
13: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик из Майдана, позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша Русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
16: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
13: Не скажу.
16: С Зеленским у вас была встреча?
13: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
16: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
13: Как дома.
16: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
13: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
16: В смысле, очень большой?
13: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов... хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
12: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый шестой солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
16: Были бы помоложе, лет 20-25.
13: Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
16: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
13: Подрались, это смешно.
16: Сказать. Вас побили или вы побили?
13: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
16: Его посчитали жертвой. Но чем закончилась эта история?
13: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
16: Что они хотели?
13: Кто?
16: Те, кто напал на вас.
13: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
16: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
13: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
16: В том числе, да. И в Англии.
13: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что «I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish», он упал.
16: Как у вас сейчас английский?
13: Плохо, как видите.
16: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
13: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
16: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
13: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
16: Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
13: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
16: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
13: Нет. А чему тут улыбаться?
16: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
13: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
16: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как автоматически?
13: Как исчезнет?
16: Или мы переоцениваем роль одного человека?
13: Нет, как он исчезнет?
16: Ну, умрет.
13: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
16: Да.
13: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
16: Скажите...
13: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
16: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
13: Маленков.
16: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
13: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
16: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
13: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
16: Кстати, меньше всех.
13: Да, но он все равно военный преступник.
16: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
13: Аккуратно,
16: или это всего
13: да.
16: лишь...
13: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
16: Заходили с Евросети.
13: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
16: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
13: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
16: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
13: Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
16: Ну, тут мне напоминает Навального.
13: Дворник старый, молодым вперед шагать.
16: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
13: безусловно,
16: которые не имеют никакого отношения к нынешней
13: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
16: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
13: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
16: Вот вы мне рассказывали,
13: верой,
16: что
13: правды,
16: вы давали хорошую зарплату
13: верой,
16: своему
13: правды,
16: сотруднику,
13: по
16: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
13: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
16: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
13: среда? А оно так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
16: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
13: Что, не воровать у себя?
16: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
13: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
16: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
13: Конечно.
16: То есть вы не образец для подражания?
13: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
16: А вы начальник добрый или жесткий?
13: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
14: Справедливость остается при этом? Не факт.
13: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
14: Мягкий? На самом деле,
13: да.
14: Страдает от этого бизнеса?
13: Страдает.
14: От того, что вы мягкий?
13: Да, конечно.
14: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
13: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
12: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
14: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
13: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
14: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
13: В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
14: Вы не купились на эту приманку?
13: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
14: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
13: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
14: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
13: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
14: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
13: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
14: Вы имеете в виду своих старших детей?
13: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
14: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
13: Это его цитата, его видение. У меня другое.
14: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
13: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
14: Не помогаете?
13: Ни в коем случае.
14: И насколько они успешны?
13: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
14: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
13: У них у всех четверых детей британские паспорта.
14: Ну вот...
13: У младшего нет российского гражданства.
14: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то тревожит?
13: Будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
14: Что такое не зашкварный режим?
13: Ну, если будет как бы, режим, не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
16: Скажите...
13: Ну и вообще они, старшие, могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
16: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
13: 18
16: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
13: Нового – ничего.
16: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
13: Нет, я не предполагал.
16: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
13: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
16: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
13: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
16: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
13: Я не военный человек.
16: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
13: смотрите,
16: на дроны, допустим.
13: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
16: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
13: фантазировать,
16: мы не знаем.
13: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
16: Вот какой, смотрите,
13: предполагаемой хоть в 5% вероятности реальности.
16: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть? Это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
13: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить, а образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
16: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
13: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
16: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
13: Да, я же в такой стране вырос.
16: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
13: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
16: Но вы однажды бросили...
13: Она масштабнее, но мягче.
16: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
13: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
16: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
13: не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
16: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
13: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
16: У кого потерялась запись?
13: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
16: Но вы...
13: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов полтора года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
16: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
13: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
16: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
13: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
16: Давайте блиц.
13: Давайте.
16: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
13: Какой блиц мне еще больше нравится?
16: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
13: Абсолютно, да. На том и стоим.
16: Как это происходит?
13: На балансе.
16: Сначала идете в спортивный зал.
13: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
16: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
13: Да.
16: То же самое?
13: Да, конечно.
16: Денег на себя не жалеете?
13: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
16: Летаете бизнес-классом или эконом?
13: По возможности, если получается, бизнес-классом. Но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
16: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
13: Ой, это было, да, это было все в России.
16: На что?
13: На музыку и угощение.
16: Друзей?
13: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
16: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
13: Да, огромное количество всего.
16: Феррари?
13: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
16: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
13: Я не знаю, какая российская налоговая.
16: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
13: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
16: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
13: Правила игры – это закон.
16: Ну, то есть вы соблюдаете
13: мне закон? Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
16: То есть все делают правильно, но через препятствия.
13: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
16: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
13: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
16: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
13: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
16: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
13: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
16: Но взяли бы его в партнеры?
13: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы

0: Мама не отказали ей в визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было... И куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
0: Супруга?
1: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
3: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
1: А, я самоучка.
3: Самоучка?
1: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
3: Супы тоже можете готовить?
1: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна. Ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так
1: понимаю. Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-92, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
1: Отлично.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
11: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
12: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова «Наследство», которое уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III. Это 2-1 марта 1887 года. За ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававший надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Причем при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамичек-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88-м году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что таки это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Ну, оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист — это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии в будущем, статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло приказание сверху от архивного начальства начать поиск и сбор документов известных масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне 22 года по распределению. Город Владимир, я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивные журналы, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
11: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которая посвящена историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
12: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж покушения на Кирова, 34-й год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия отсутствия политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранятся карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, и как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
0: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
12: Вернувшись из армии, в общем-то, к профессии архивиста меня в свое время подтвердили, подтолкнуло, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК Комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Якомакеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе. Значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы. Это было сложно себе представить. В стране не было ксероксов. Не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее. Да? То есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов, весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося из живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Отовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда меня. Это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь, там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать, уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию. Нужно вспомнить, они же ко мне обращались. Или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили. Или наоборот, просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный с местными начальниками. Сбрали под козырек хлебом, солью. Мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров. Встречались с разными людьми. И там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации, а я ее защитил в 83-м году, и документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали, но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, да, у которой сын погиб в Голодоморе, и она со мной разговаривала исключительно на украинском языке, и поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было, но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе 8, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не 5, а 4 в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у ней был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот, страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87 году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд Вашем, сегодня нет ссылки на российский архив. И ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
4: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
12: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная «Черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовкой неизвестной «Черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивая замечательными словами, так сказать, что последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаюсь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну что это есть неизвестная «Черная книга» и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал названием нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост в Будапеште». То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
4: Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
13: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
12: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там, 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам, мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документов вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приведу к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя... В 2012 году у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме. Там казалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это казалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше. Но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди и других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимые до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, ну, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем, он говорил, там уцелело три еврейские женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да, у них не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович для меня такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению. Конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
13: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
12: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историка архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, которых, например, такой известный тележурналист Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы его издаем, вот сейчас выйдет четвертый выпуск сборника «Сохранимые письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, с 79 года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, а по тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект.

0: говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания

0: наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
2: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South», «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People Is Clear, то есть «Помойка» или «Чем болеют наши люди», понятно. Слушаем песню «Impostor», «Самозванец».

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Но песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Эттен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки и с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». «Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs. Там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Двеичность «Мюзак» Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secrète», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле Because, так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышла песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces, но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется и их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
3: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
4: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, имел отношение к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. И вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III. Это 2-1 марта 1887 года. За ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношения после восстания 1963 года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек», тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее. Ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло приказание сверху от архивного начальства начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне 22 года по распределению. Город Владимир, я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков. Героя социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработала всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
5: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова оградить от осуждения. И Щеглев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
4: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж покушения на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранятся карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, и как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
4: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Ольфовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что, вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что, все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов, если это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. На этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося из живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Ольфовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую, тогда меня это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. Три письма, в трех письмах была эта цитата «Как хронику чувств перечтем». Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да, вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком, но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации, я ее защитил в 83-м году, и документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали, но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке, и тогда я в это очень заинтересовался. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране. Масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта. Как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которую он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение. Опять каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот. Он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе 8, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди. Годы жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам. Даже получил не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. И Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у ней был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. И вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд-Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив. И ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
6: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
4: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 1945 года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд-Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная «Черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовка неизвестной «Черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть в неизвестной «Черной книге» и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал названием нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост в Будапеште». То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
6: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
5: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
4: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование. Это вопрос с государственным архивом. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года. Работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там, 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего. Но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше. Но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимые до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем, он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да, у них не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению. Конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
5: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
4: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историка архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, которых, например, такой известный тележурналист Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет четвертый выпуск сборника «Сохрани мои письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертная дивизия», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическая тема. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается со своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
6: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
1: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Это моя война.

0: так воюем.
1: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам.
2: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
1: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
0: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
3: Без грима.
0: Попудрят патологоанатомы потом.
2: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ничего не перепутали?
1: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
2: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
1: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
2: С Петром Верзиловым, на которого якобы
1: да.
2: готовилось
1: покушение. Да, ну, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
2: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
1: Да.
2: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
1: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
2: Но есть бодигарды, телохранители?
1: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
2: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
1: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
2: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
1: А что?
2: Ну, если готовилось покушение, понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
1: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется... Скажем так, никому не известно.
2: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
1: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, я всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я... Облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная... минимальная оценка.
2: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
1: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
2: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
1: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
2: Ну, можете хотя бы ну, привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели.
1: Ну, хорошо, там полтора года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
2: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
1: Нет, так... абсолютно не так.
2: Итак.
1: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
2: Оппозиция
1: я
2: за границей...
1: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
0: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
4: Вас не влюбили?
0: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
2: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
1: Нет.
2: Не отпускает Россия.
1: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
2: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
1: да,
2: этот человек.
1: Да, мне
2: вот...
1: кажется, я его видел даже физически.
2: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
1: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
2: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
1: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни Ленинской, ни Дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно, еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно... Почему бы и нет?
2: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
1: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
2: Но косвенно все равно он на это реагирует?
1: Нет, косвенно никак не реагирует.
2: Это бьет по деньгам?
1: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ, Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
2: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
1: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
2: То есть вот туда
1: это,
2: надо бить?
1: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
2: 20-го. Сентября.
1: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Wildberries», из освободившихся водителей.
2: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
1: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
2: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
1: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
2: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
1: Да, конечно.
2: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
1: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет. И
2: в этом цинизм этой войны.
1: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
1: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
2: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
1: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
2: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
1: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
2: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
1: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
0: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
2: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
1: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
2: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
1: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
2: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
5: Красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик, респект.
2: Що ви там делали, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
1: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик из Майдана, позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша Русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст. но, наверное, достаточно эмоционально он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
2: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
1: Не скажу.
2: С Зеленским у вас была встреча?
1: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
2: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
1: Как дома.
2: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
1: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
2: В смысле, очень большой?
1: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
0: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть статуя Кеплера репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
2: Были бы помоложе, лет 20-25?
1: Было, когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
2: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
1: Подрались, это смешно.
2: Сказать. Вас побили или вы побили?
1: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
2: Его посчитали жертвой?
1: Да.
2: Но чем закончилась эта история?
1: Тем закончил, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
2: Что они хотели?
1: Кто?
2: Те, кто напал на вас.
1: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
2: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
1: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
2: В том числе, да, и в Англии.
1: В Англии пик антисемитизма. Вот, и... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
2: Как у вас сейчас английский?
1: Плохо, как видите.
2: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
1: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
2: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
1: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
2: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
1: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
2: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
1: Нет. А чему тут улыбаться?
2: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
1: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
2: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически.
1: Как исчезнет?
2: Или мы переоцениваем роль одного человека?
1: Нет, как он исчезнет?
2: Ну, умрет.
1: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
2: Да.
1: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
2: Скажите...
1: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
2: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
1: Маленков.
2: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
1: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
2: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
1: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
2: Кстати, меньше всех.
1: Да, но он все равно военный преступник.
2: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
1: Аккуратно,
2: или это
1: да.
2: всего лишь...
1: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
2: Заходили с Евросети.
1: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
2: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
1: Если бы за это не было бы репрессий, то... Это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
2: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
1: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
2: Ну, тут мне напоминает Навального.
1: Дворник старый, молодым вперед шагать.
2: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
1: безусловно,
2: которые не имеют никакого отношения к нынешней
1: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
2: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
1: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как?
2: Как? Вот вы мне рассказывали,
1: верой,
2: что
1: правды,
2: вы давали хорошую зарплату
1: верой,
2: своему
1: правды,
2: сотруднику,
1: по
2: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
1: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
2: А менять психологию можно, когда вокруг
1: коррупционная
2: среда?
1: Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
2: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
1: Что, не воровать у себя?
2: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
1: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
2: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
1: Конечно.
2: То есть вы не образец для подражания?
1: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Мы дитя среды.
2: А вы начальник добрый или жесткий?
1: Ну, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
2: Справедливость остается при этом? Не факт.
1: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
2: Мягкий?
1: На самом деле, да.
2: Страдает от этого бизнеса?
1: Страдает.
2: От того, что вы мягкий?
1: Да, конечно.
2: Увольняете, переживаете?
1: Безусловно.
2: Или туда ему дорога?
1: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
0: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
2: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
1: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
2: Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
1: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
2: Вы не купились на эту приманку?
1: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
2: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
1: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
2: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
1: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
2: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
1: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
2: Вы имеете в виду своих старших детей?
1: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
2: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно не ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
2: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
1: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
2: Не помогаете? Ни в коем случае. И насколько они успешны?
1: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
2: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У них у всех четверых детей британские паспорта.
2: Ну вот...
1: У младшего нет российского гражданства.
2: Они будут британцами, и России, Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может
2: тревожит?
1: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
2: Что такое не зашкварный режим?
1: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
2: Скажите...
1: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
2: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
1: 18
2: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового ничего.
2: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
2: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
2: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет Сбройные силы Украины.
2: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
2: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
1: смотрите,
2: на дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. чтобы там просто осталась огромная яма до ядра земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
2: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
1: фантазировать, мы не знаем. Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, давайте исходить из какой-либо реальности.
2: Вот какой, смотрите,
1: предполагаемой Женя. Хоть в 5% вероятности реальности.
2: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть? Это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
1: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все. Очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
2: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
1: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
2: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
1: Да, я же в такой стране вырос.
2: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
1: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
2: Но вы однажды бросили...
1: Она масштабнее, но мягче.
2: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
1: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они... Со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
1: не
2: это означает...
1: привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
2: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
1: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
2: У кого потерялась запись?
1: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
2: Но
1: вы говорите... А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем... о превышении должностных полномочий.
2: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
1: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
2: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
2: Давайте блиц.
1: Давайте.
2: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится?
2: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
2: Как это происходит?
1: На балансе.
2: Сначала идете в спортивный зал.
1: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
2: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
2: То же самое?
1: Да, конечно.
2: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
2: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
2: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
2: На что?
1: На музыку и угощение.
2: Друзей?
1: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
2: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
2: Феррари.
1: Феррари, моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
2: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
2: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой?
1: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд, и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера. В рамках закона.
2: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
1: Правила игры – это закон.
2: Ну, то есть вы соблюдаете
1: мне закон. Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
2: То есть все делают правильно, но через препятствия.
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешней возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
2: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
1: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
2: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
2: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
2: Ну, взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
2: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
2: Она ее получила?
1: Нет.
2: Мама, не отказали ей визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
0: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
2: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
2: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
2: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. так, generally.
2: Кто ваш дизайнер?
1: Мой дизайнер, ну, самый близкий, это Татьяна, конечно.
6: Супруга?
1: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка, это ее подарок. Здесь, в, не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами.

0: что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека: бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
1: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-м, 92-м, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем
1: спасибо.
0: Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
1: Отлично.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
12: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
12: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет.

0: Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Рус-Мартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
1: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
2: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
3: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Алхан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
0: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону, дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших разных годочине солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
5: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот эту она потеряла, чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины, непонятно это все. Ну, какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
0: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
6: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
0: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
7: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить к женщине опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
1: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
8: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач, профессионал в своем деле, утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
0: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
9: «Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются».
1: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
9: «Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи, в чем я сомневаюсь. Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе».
1: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
0: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания Ордена Мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
10: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
0: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
10: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убить мой адвокат.
0: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
0: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
2: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанными. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
0: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
3: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
2: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
3: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Бурский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
2: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
0: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
2: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. ни до чего они сами не додумались. Неометаболизм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Волпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть,

0: смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
12: Добрый день.
11: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады «Озона».
12: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
11: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91-го года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91-го года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, когда...

0: когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание. Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника. Как я уже много раз пытался говорить, то есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть, так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, его темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь, десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен. Потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 85 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего ход расчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, Но в любом случае, только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышло было как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. А советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры. У нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых, многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
0: Ну, там, Даймонд.
1: Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенции, уход Валенции, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Нижней Европы, которая двигалась в том и ином направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93 года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
0: То есть, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это была не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь в значительной мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было поднято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
0: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая... не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия. и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
1: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
0: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
1: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы, в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
0: да, уничтожить. Естественно, да.
1: Нет. И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже, то есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояла целью, ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда, она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
0: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина. В данном случае.
1: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые
0: руководили. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 91 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 21 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Вадим Вадимович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это корпорация инкорпорирования Орды. Вот я не, мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории княжества Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморской территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А ну, это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз. Греческие колонии, да? Британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. то, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европы. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено, скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей – как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
0: да,
1: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
0: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей.
1: Это
0: входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически, она возвращается туда, в Великую Степь.
1: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переяславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переяславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее, и так далее, и так далее. После Переяславской Рады прошло, слава богу, еще 50
0: лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
1: Да, но это было позже. Это было
0: через полвека,
1: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику, и так далее, и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронно, да, Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме, и в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора, да, но в любом случае, сейчас не будем в детали, Петр пошел позже, он пошел вовсе не через Украину, он пошел совсем другим путем, и его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переяславской Радой. Вот ментальный момент середины XVII века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переяславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да. Когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
0: Вот уже большая, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно, и не имели серьезного если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Башкортостан, там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. И с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
0: учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России, вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее. О той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
1: Вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата современными с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
0: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
1: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, uh-huh. что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистская. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
0: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системной, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была... Ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1.5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
1: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем. Uh-huh. Или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английские мануфактуры, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
0: Да.
1: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
0: Такой транзитной территории, да.
1: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни сюда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
0: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно может быть Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты, образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
1: Это да.
0: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
1: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. перейти в субъектность по образцу Китая, у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, и, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
0: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
1: Конечно.
0: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Знаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем, и тот шанс, который мы упустили в 1991 году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с

0: по большому счету всех тяготит своим масштабом, так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию, но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
5: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходит минимальное число людей.
6: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, я оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма. На 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. И вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива

0: на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которые удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Тутович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамичек-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульяновича, 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел. Это очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана. Это Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом. Ну, мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно. Это был 77-й год. Вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу. И то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал. Задача архивистов хранить. Вот, понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это, в первую очередь, исследователь. И, во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвечу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии в будущем, статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. Архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов, известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героя социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило, и думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого вот характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и за почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработала всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так полтора года нахождения в армии. Это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они естественным образом исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Анатольевича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов в «Народной воле», отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все, уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы, вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь, появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
2: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, так профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде» везде присылайте в Москву документы. Что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района. Публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. На этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма о любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Отовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно в Вологодской, Ростовской, ряды других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда, меня это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. В трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александра, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня, украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я в это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала печатала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец — это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я вот так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», Совинформбюро, и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи, охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе 8, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди. Годы жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам. Даже получал не 5, а 4 в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников руководила отделом, а у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись «Еврейский антифашистский комитет». Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 1955 году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя «Еврейского антифашистского комитета». По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87 году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете. И так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
2: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Иван Бур был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, о уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, показали, что Нюрнберг, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной черной книги. Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовка неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я ему говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Он говорит, да откуда? Говорит, ну что это есть в неизвестной черной книге и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Стоит следующий человек, говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, Я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать: «Никаких показаний никому не дал». Говорит: «Нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного...» Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так. Мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
2: «Мифы и репутации» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
1: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документов вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю. Если позволите, я от вашего вопроса приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, дофиксация ли здесь преступлений нацистов? Дофиксация. Записывалось и о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация о евреях с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке. По сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи. Женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально: пишу на польском, а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской: оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу. Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф: не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди и других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над 4 полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около 10 томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины, я же против вас ничего не имел, я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать, вот они уцелели, да, он их не выдавал ничего, я знал же, что вы еврейки, вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то, не... ничего личного у него не было, но в тот момент это Иван Денисович для меня такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Ну вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из 4 родственников подсудимых, потому что 4-го родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивиста, действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма и дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью, то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложную, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
2: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеально

0: Работают суды присяжных. Для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять?
1: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
3: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
5: Здравствуйте.
4: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
5: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
4: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
5: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
4: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
5: Все зевают?
4: Да.

0: главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну.
1: And I took it.
0: Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
2: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
0: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
2: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
0: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
2: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы, это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
0: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
2: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было... разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида, такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые... них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
0: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
2: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
0: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
2: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
0: Это предсказание мы увидим.
2: Это прогноз,
0: как... да. Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. разыгрывающие это в российской терминологии, в американской это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
2: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
0: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетбола,
2: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
0: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
2: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где... Может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже. Но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен. Потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятой. Она как бы была спортсменкой, низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов. А ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
0: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки. И на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
2: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
0: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата: «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
2: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
0: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова: «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
2: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции, и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
0: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал: «Не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры», имеется в виду.
2: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
0: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
2: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
0: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
2: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И, в принципе, для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
0: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
2: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Ну, Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
0: А в школе допустят, это вызывает...
2: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть как бы получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что у этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
0: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школы, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
2: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
0: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
2: Ага, спасибо.
0: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
12: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
13: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
12: заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
14: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
12: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к Конвенции ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
15: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
12: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
16: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
12: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
15: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
12: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
14: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
12: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
17: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
12: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
16: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
12: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
16: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
12: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
11: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
18: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
19: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
18: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
19: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
18: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
19: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
11: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными – Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
20: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
21: Отрицание злочину геноцида.
11: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
20: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
11: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
20: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны. мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно Конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В Конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственно убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
21: Это и součасти тех народных правных систем.
11: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
1: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
11: Когда Лемкину удалось добиться принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
1: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали Конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
11: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
20: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть Конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
11: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшей в

0: рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Это моя война. Я так воюю.
4: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
5: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
4: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
3: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
6: Без грима.
3: Попудрят патологоанатома потом.
5: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Ничего не перепутали?
4: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
5: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
4: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
5: С Петром Верзиловым, на которого якобы
4: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
5: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
4: Да.
5: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
4: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
5: Но есть бодигарды, телохранители?
4: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
5: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
4: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
5: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
4: А что?
5: Ну, если готовилось покушение, нет, понимаем, да, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
4: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
5: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
4: Нет, ну, у нас

0: хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаюсь, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это, ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
1: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
0: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политика или какие-то идеи?
0: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
1: Ну, можете хотя бы, ну, привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
0: Ну, хорошо, там 1,5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
0: Нет, абсолютно не так.
1: Итак.
0: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
0: я
1: за границей...
0: Я склонен свои симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
2: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
3: Вас не влюбили?
2: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
0: Нет.
1: Не отпускают Россию.
0: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
0: да,
1: этот человек.
0: Мне
1: вот...
0: кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
0: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
0: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни Ленинской, ни Дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. Угу. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подробинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
0: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он на это реагирует?
0: Нет, косвенно никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
0: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивного, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ, Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
0: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венса, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда надо бить?
0: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20-го.
0: Осталось.
1: Сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить
1: этот нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак... Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
2: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
1: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву мимо станции Лукьяновская метро.
4: Ну, так вот. Ну, красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі, да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Ну, красавчик, красавчик, респект.
1: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
0: Я хотів заїхати на Майдан і записати ролик, і з Майдана позвати всіх здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
2: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть Таты Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
1: Были бы помоложе, лет 20-25.
0: Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно. Сказать.
1: Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой. Но чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да. И в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас с английским?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении small talk вы можете поддержать спокойно?
0: Small talk могу поддержать, нет. Я small talk стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
0: Как-то исчезнет.
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
1: Да.
0: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
0: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбору людей для СВО.
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно, или это всего да. лишь... Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросети.
0: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел... Чистяков из группы «Ноль» молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как?
1: Как? Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
0: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
0: среда? А оно так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
0: Что, не воровать у себя?
1: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
0: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
0: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
0: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
0: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
0: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий? Деле,
0: да.
1: Страдает от этого бизнеса?
0: Страдает.
1: Потому что вы мягкий?
0: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
0: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
2: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
0: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные... Мы попали благодаря Медведеву, надо отдать должное, и Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
0: И Владиславу Суркову. в 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
1: Вы не купились на эту приманку?
0: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
0: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
0: Пусть сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
0: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может
1: тревожит?
0: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое незашкварный режим?
0: Ну, если будет режим нелюдоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, когда режим был нелюдоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
1: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине... Не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет Вооруженные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это был 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть... Был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать, фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, какой, смотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной, самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от... не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции. Люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот этот, в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Ну, когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Ну, вы однажды
0: бросили... Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет, или что?
0: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, чтобы всем нравиться. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится.
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощения.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Мне, я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. Просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российская налоговая.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд, и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда.
5: Пятый год.
2: Моя родина – это русский язык. если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса была... И куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
2: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
2: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
2: А, я самоучка.
1: Самоучка?
2: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
2: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса, вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека – бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем

0: Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
1: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходит минимальное число людей.
2: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, я оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма. На 100 человек людей с похожей на мою фамилию было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф, показал Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении, вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующей моей находкой это был автограф уже Иосифа Пилсудского в

0: следственном деле, по которым Александр Ульянович и 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношения после восстания 63-го года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достаточно остался город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот знаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. Архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху от архивного начальства, начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и за почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, тогда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Анатольевича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия отсутствия политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь, появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
2: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде» везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, во Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. На этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма о любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно в Вологодской, Ростовской, ряды других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда, меня это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали выразили свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, уровень государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 1983 году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я в это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но это была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было, но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец — это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», Совинформбюро, и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение. Опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. Меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него, сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди годы жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не 5-ки, а 4-ки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, а у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х году, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой черной книги и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, сказали, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив, и ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
2: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала, то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание «Неизвестной черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Эренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, «Неизвестная черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовкой «Неизвестной черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. И говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть неизвестная «Черная книга» и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметьте, что в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Стоит следующий человек, говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
2: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
1: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам, мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают. И, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация о евреях с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось. Главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве независимые до июня 40-го года скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину, им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции, мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем, он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да? Он их не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала. Я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который... Вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудимых, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивиста, действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы его издаем. Вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность – то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложную, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, и которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
2: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
0: Настоящий материал.